0: 策的高官扬言，日本应该拥有核武器。今年六月，与日本自民党联合执政的日本维新会就修订安保三文件向日本政府提出建议，要求就无核三原则中的不运进核武器进行包括修改在内的现实讨论，并开始讨论核共享问题。今年七月，日本防卫大臣小泉进次郎公开提出日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策。高市政权还不断在核动力潜艇问题上试探，暗示可能引入核潜艇。分析人士指出，高市政权一边塑造核爆受害者形象，一边不断挑战无核三原则，试探打开拥核空间，其心口不一的虚伪面目暴露无遗。
1: 一边是广岛核爆受害者以及大规模日本民众对日本政府坚持无核三原则的强烈愿望，另一边日本政坛出现讨论重新审视无核三原则的声音。这种强烈反差背后反映日本政坛怎样的变化？来听中国社科院日本研究所助理研究员孟明明的分析。
2: 首先呢，是高市早苗上台后，自民党和日本政治中和平底线彻底工具化。那么过去呢，这个无核三原则是日本政坛可以说是不可触碰的红线，但现在我们也可以看到高市政府的高层公开表示要重审无核三原则，那这种打破禁忌的探讨常态化，那本质上是高市等右派势力在进行了一场脱敏测试。那高市政府希望将原来不能碰的议题呢拉入公开讨论，那一旦底线变成了可以讨价还价的政策选项，那像无核三原则这样的自我约束机制就已经名存实亡了。那么第二点呢，这种反差也深刻暴露了日本当前民意和与高市为代表的右翼精英之间的剧烈撕裂，说明日本广大民众对高市等右翼政客的倒行逆施是强烈反感的。那这也说明日本当前的所谓安全化和军事崛起呢，在很大程度上是右翼势力强行驱动的，他们正试图裹挟民意，强行扭转社会的和平共识。我们可以看到，日本保守右翼势力为了实现自己的目的呢，正在熟练操弄一套具迷惑性的叙事陷阱。那么在广岛的纪念仪式上，高市等呢按惯例默哀，那把自己精心打扮成和平的捍卫者。那么这不仅是为了安抚国内的和平舆论，实际上呢是想以此作为政治掩护。他们试图呢想让日本公众相信，那日本是热爱和平的，但外部安全环境是恶劣的，那么穷兵黩武为核政策松绑是一种充满了所谓正义感的无奈之举，是保护国家理所应当的防卫需求。我们最终可以看清当前日本国家战略的真实意图是假和平真扩军，彻底暴露了高市为代表的日本右翼谋求实质性军事崛起的战略野心。那这种做法呢也在实质性的恶化东北亚的地缘安全环境。
1: 关于日本政府发布2026年版防卫白皮书，俄罗斯外交部信息与出版司副司长法捷耶夫6号表示，日本加速再军事化，扰乱地区及全球安全局势，俄方希望日本铭记历史教训，坚持走和平道路。
3: видимо усиливающийся курс официального Токио на ремилитаризацию и использование для обоснование этих действий политических предлогов, надуманных причем политических предлогов, таких как угрозы со стороны России и КНР. Еще раз хотели бы подчеркнуть, что не взаимодействие России и Китая, а именно шаги японского руководства, направленные на отказ от пацифистских положений собственной конституции, пересмотр взятых на себя обязательств, в частности, трех неядерных принципов, а также забвение итогов Второй мировой войны, как раз и являются теми факторами, которые негативно влияют на положение дел в сфере глобальной и региональной безопасности. Мы надеемся, что отмечаемая в эти дни годовщина американских бомбардировок, атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, о которых мы тоже сегодня уже говорили, напомнит официальному Токио о необходимости безальтернативно следовать по мирному пути развития.
4: Вы сейчас смотрите 新闻直播间.
1: 聚焦国际热点，关注中东局势。伊朗塔斯尼姆通讯社六号援引知情人士的话报道，伊朗格什姆岛附近当晚传出两次爆炸声，这是伊朗在霍尔木兹海峡入口处对敌对目标采取行动所致。此次行动取得的成果将在未来数小时内公布。